Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С сентября этого года на маршруте номер 11 будет работать новый перевозчик. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Управление городского хозяйства провело конкурс на пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на маршрутах номер 3, 4 и 11. Аукцион выиграла компания ТСБ, ранее занимавшаяся перевозками на маршрутах номер 3 и 4. На этой неделе с ними был подписан контракт. По контракту новый перевозчик должен начать работать на маршруте номер 11 с 1 сентября. По всем указанным маршрутам новый контракт действует до весны 2027 года. Также на прошлой неделе управление городского хозяйства запустило аукцион по поиску перевозчика и на маршруты номер 2, 5 и 76. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». С 9 июля по 3 августа Новоуральское родильное отделение закрывается на дезинфекцию и текущий ремонт. Пациентки в плановом порядке будут направляться в медицинские организации в соответствии с действующим приказом о маршрутизации беременных на территории Свердловской области. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. Специалисты новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой. Поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или доначисление на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Детская школа искусств открывает набор на 2026-2027 учебный год на бюджетные и платные направления. Онлайн-заявку на поступление можно оставить на сайте школы искусств. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 13 июля ночью ожидается до плюс 20.

30 градусов. Днем до 21 градуса тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 7 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Nradio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 21-51. Свидетельство государственной аккредитации номер 20-84.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: И кстати, первым романом в истории считается японская повесть о Гэндзи около 1007 года, авторство которой приписывается Мурасаки Сикибу, даме при дворе императрицы Сёси.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12.00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12.00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
4: И, кстати, Амазонка – самая длинная река современных дней. Удивительно, что на протяжении всего ее русла построен только один мост – Рио-Негру. Его длина превышает 3,5 километра.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: И кстати, корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно заставить спуститься.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Уральске 8 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С сентября этого года на маршруте номер 11 будет работать новый перевозчик. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Управление городского хозяйства провело конкурс на пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на маршрутах номер 3, 4 и 11. Аукцион выиграла компания ТСБ, ранее занимавшаяся перевозками на маршрутах номер 3 и 4. На этой неделе с ними был подписан контракт. По контракту новый перевозчик должен начать работать на маршруте номер 11 с 1 сентября. По всем указанным маршрутам новый контракт действует до весны 2027 года. Также на прошлой неделе Управление городского хозяйства запустило аукцион по поиску перевозчика и на маршруты номер 2, 5 и 76. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». С 9 июля по 3 августа Новоуральское родильное отделение закрывается на дезинфекцию и текущий ремонт. Пациентки в плановом порядке будут направляться в медицинские организации в соответствии с действующим приказом о маршрутизации беременных на территории Свердловской области. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. Специалисты Новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой. Поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или до начисления на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Детская школа искусств открывает набор на 2026-2027 учебный год на бюджетные и платные направления. Онлайн-заявку на поступление можно оставить на сайте школы искусств. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 13 июля ночью ожидается до плюс 20 градусов, днем до 21 градуса тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 7 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
6: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победа 2, дробь 2.
7: И кстати, творчество одного из популярных современных авторов, Паоло Коэльо, полностью запрещено в Иране. А почему, местные власти так и не удосуживаются объяснить.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей? Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
5: И кстати, длина волос на голове, отращиваемых в среднем человеком в течение жизни, 725 километров.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
0: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самый

0: Информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
2: И, кстати, суммарная длина кровеносных сосудов в нашем теле достигает 100 тысяч километров.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, самый маленький город в мире – это город Хум в Хорватии. Численность его населения всего 17 человек.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
2: И, кстати, длина самого большого бассейна – 1 километр.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Радио.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И кстати, англичане пьют чая больше, чем жители любой другой страны. Например, в 20 раз больше, чем американцы.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, самый распространенный язык в мире – китайский. Им пользуется более 1 миллиарда человек.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна.

0: И кстати, в течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи, что равно весу 7 слонов.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10. Let's go, girls.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.

0: И кстати, все виды жуков съедобны.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина 85, информация на сайте вуза и по телефону 9 37 59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство о государственной аккредитации номер 2084.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8 965 515 77 52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: И, кстати, сердце кита бьется 9 раз в минуту.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И кстати, в Токио продаются парики для собак.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2 51 47, код города 343 70.
6: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
7: И кстати, в мире потребляется порядка 4,5 миллиардов литров бензина в день.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
6: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
7: И кстати, Владимир Набоков писал «Лолиту» в блокноте во время поездок по Америке для коллекционирования бабочек. Жена писателя Вера помешала ему сжечь наброски романа.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

1 сентября. По всем указанным маршрутам новый контракт действует до весны 2027 года. Также на прошлой неделе Управление городского хозяйства запустило аукцион по поиску перевозчика и на маршруты номер 2, 5 и 76. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». С 9 июля по 3 августа Новоуральское родильное отделение закрывается на дезинфекцию и текущий ремонт. Пациентки в плановом порядке будут направляться в медицинские организации в соответствии с действующим приказом о маршрутизации беременных на территории Свердловской области. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. Специалисты новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой, поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или доначисление на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Детская школа искусств открывает набор на 2026-2027 учебный год на бюджетные и платные направления. Онлайн-заявку на поступление можно оставить на сайте школы искусств. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 13 июля ночью ожидается до плюс 20 градусов, днем до 21 градуса тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 7 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Нрадио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.

0: И кстати, мощность мозга, переведенная в тепло, аналогична мощности 10-ваттной электролампочки.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
4: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
5: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12.00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12.00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
6: И, кстати, исследования показали, что 74% женщин думают о шопинге каждую минуту, то есть около 950 раз в день.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2/2.
5: «Атом Охрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника-водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника-проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
6: И, кстати, двух снежинок с абсолютно одинаковой кристаллической структурой не существует.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С сентября этого года на маршруте номер 11 будет работать новый перевозчик. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Управление городского хозяйства провело конкурс на пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на маршрутах номер 3, 4 и 11. Аукцион выиграла компания ТСБ, ранее занимавшаяся перевозками на маршрутах номер 3 и 4. На этой неделе с ними был подписан контракт. По контракту новый перевозчик должен начать работать на маршруте номер 11 с 1.

соответствии с действующим приказом о маршрутизации беременных на территории Свердловской области. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. Специалисты новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой, поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или доначисление на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Детская школа искусств открывает набор на 2026-2027 учебный год на бюджетные и платные направления. Онлайн-заявку на поступление можно оставить на сайте школы искусств. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 13 июля ночью ожидается до плюс 20 градусов, днем до 21 градуса тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 7 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Нрадио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33 7 53 33.
1: И кстати, из всего волосяного покрова волосы на лице растут быстрее всего. Если мужчина не будет бриться в течение жизни, у него вырастет борода длиной более 30 метров.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, днем облака находятся выше, чем ночью.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «НРА».

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: И, кстати, сегодня в мире говорят на 5000 языков и диалектов. Только в Индии их насчитывается 845.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Радио для тех, кто любит настоящую музыку.
1: Let's go.

0: И, кстати, дыни в Японии продают по $300.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: И, кстати, мозг Эйнштейна был украден после его смерти.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2/2.
3: И кстати, Чарльз Диккенс писал рождественскую историю в течение 6 недель.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.

0: арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В Стальграде, пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2. Ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят.

0: роли. До встречи на аллее трудовой славы. Без возрастных ограничений.
1: И кстати, гепард может бежать со скоростью до 130 км в час.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы НРЭ.

0: М-радио для тех, кто любит настоящую музыку.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
5: И, кстати, змеи могут спать 3 года подряд, ничего не принимая в пищу.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-RAN.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: И кстати, чтобы сделать килограмм меда, пчелка должна облететь 2 миллиона цветков.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Уральске 17 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С сентября этого года на маршруте номер 11 будет работать новый перевозчик. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Управление городского хозяйства провело конкурс на пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на маршрутах номер 3, 4 и 11. Аукцион выиграла компания ТСБ, ранее занимавшаяся перевозками на маршрутах номер 3 и 4. На этой неделе с ними был подписан контракт. По контракту новый перевозчик должен начать работать на маршруте номер 11 с 1 сентября. По всем указанным маршрутам новый контракт действует до весны 2027 года. Также на прошлой неделе управление городского хозяйства запустило аукцион по поиску перевозчика и на маршруты номер 2, 5 и 76. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». С 9 июля по 3 августа Новоуральское родильное отделение закрывается на дезинфекцию и текущий ремонт. Пациентки в плановом порядке будут направляться в медицинские организации в соответствии с действующим приказом о маршрутизации беременных на территории Свердловской области. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. Специалисты новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой. Поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или доначисление на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Детская школа искусств открывает набор на 2026-2027 учебный год на бюджетные и платные направления. Онлайн-заявку на поступление можно оставить на сайте школы искусств. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 13 июля ночью ожидается до плюс 20 градусов, днем до 21 градуса тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 7 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн.

0: Реклама на N-радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеголева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
5: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
6: И, кстати, запасом своего яда королевская кобра может убить 20 человек или одного слона.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей? Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И кстати, двух снежинок с абсолютно одинаковой кристаллической структурой не существует.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код ГОСТ.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.

0: И кстати, вес страусиного яйца может достигать 1,5 килограмма. А чтобы сварить его вкрутую, нужно ждать 40 минут.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Уральске 18 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С сентября этого года на маршруте номер 11 будет работать новый перевозчик. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Управление городского хозяйства провело конкурс на пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на маршрутах номер 3, 4 и 11. Аукцион выиграла компания ТСБ, ранее занимавшаяся перевозками на маршрутах номер 3 и 4. На этой неделе с ними был подписан контракт. По контракту новый перевозчик должен начать работать на маршруте номер 11 с 1 сентября. По всем указанным маршрутам новый контракт действует до весны 2027 года. Также на прошлой неделе управление городского хозяйства запустило аукцион по поиску перевозчика и на маршруты номер 2, 5 и 76. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». С 9 июля по 3 августа Новоуральское родильное отделение закрывается на дезинфекцию и текущий ремонт. Пациентки в плановом порядке будут направляться в медицинские организации в соответствии с действующим приказом о маршрутизации беременных на территории Свердловской области. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. Специалисты новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой, поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или доначисление на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Детская школа искусств открывает набор на 2026-2027 учебный год на бюджетные и платные направления. Онлайн-заявку на поступление можно оставить на сайте школы искусств. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 13 июля ночью ожидается до плюс 20 градусов, днем до 21 градуса тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 7 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
4: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
5: И, кстати, при улыбке работают 17 мышц, а при хмуром выражении лица 43. Намного выгоднее и проще для нашего лица держать улыбку.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
3: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна от мангальной.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: И, кстати, лимоны содержат больше сахара, чем клубника.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2 51 47, код города 343 70.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2/2.
3: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И, кстати, Россию и США разделяют всего 4 километра.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Новоуральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С сентября этого года на маршруте номер 11 будет работать новый перевозчик. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Управление городского хозяйства провело конкурс на пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на маршрутах номер 3, 4 и 11. Аукцион выиграла компания ТСБ, ранее занимавшаяся перевозками на маршрутах номер 3 и 4. На этой неделе с ними был подписан контракт. По контракту новый перевозчик должен начать работать на маршруте номер 11 с 1 сентября. По всем указанным маршрутам новый контракт действует до весны 2027 года. Также на прошлой неделе управление городского хозяйства запустило аукцион по поиску перевозчика и на маршруты номер 2, 5 и 76. Сообщается в телеграм-канале газеты «Нейва». С 9 июля по 3 августа Новоуральское родильное отделение закрывается на дезинфекцию и текущий ремонт. Пациентки в плановом порядке будут направляться в медицинские организации в соответствии с действующим приказом о маршрутизации беременных на территории Свердловской области. Сообщается в официальном телеграм-канале ФГБУС ЦМСЧ номер 31 ФМБА России. Специалисты новоуральского филиала РИР рекомендуют жителям, продавшим квартиру в 2025 году, проверить закрытый лицевой счет. В Новоуральске установлена круглогодичная система оплаты отопления с последующей корректировкой. Поэтому ежегодно после перерасчета образуется возврат части платы за тепло или доначисление на уже закрытых лицевых счетах. Пожалуйста, обратитесь в кассы НРИЦ или в Центр обслуживания населения РИР, чтобы убедиться в отсутствии задолженности или переплаты. Детская школа искусств открывает набор на 2026-2027 учебный год на бюджетные и платные направления. Онлайн-заявку на поступление можно оставить на сайте школы искусств. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 13 июля ночью ожидается до плюс 20 градусов, днем до 21 градуса тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 7 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: И кстати, бамбук может расти до 91 сантиметра в сутки.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
3: И, кстати, нецензурная ругань снижает боль.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: Компания

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И, кстати, домохозяйка в среднем проходит 11 километров в день, занимаясь домашними делами.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

N-Радио. 107,9 МГц.

Уральске 22 часа. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Н. Радио для тех, кто любит настоящую музыку.